0: занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 14 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: на службу в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 28 on the way.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хычин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хычины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хычины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 14 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», – гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. Борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: точки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-перевал Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. В Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде-победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Арашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной Федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночи плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Единая Россия». Партия, которая создает будущее нашей страны. Школы и детские сады,

0: Учкекене 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

ждешь. Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: С первых дней специальной военной операции «Единая Россия» рядом с теми, кто защищает страну. По инициативе партии принято более 180 законов по поддержке участников СВО и их семей. Более 3000 тонн гуманитарной помощи доставлено из Карачаева-Черкесии на передовую и в новые регионы. «Единая Россия» – наша сила в единстве. Номер один в избирательном бюллетене.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Говорю, скребач не нужен. Вот результат.
2: Тиберде, 9 утра.
0: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
3: Дагестан. В Дагестане дан старт строительству федерального обхода Махачкалы. Новый отрезок пройдет севернее города и возьмет начало от автомобильной дороги Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Минуя город, выведет на трассу Кавказ. Сдача объекта намечена на конец 2028 года. Предусмотрено строительство 5 транспортных развязок, 6 путепроводов, 1 моста, 1 эстакады и 1 железнодорожного путепровода, а также 2 проездов для сельскохозяйственной техники и 3 скотопрогонов. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел встречу с советом старейшин при главе республики. Разговор был посвящен наиболее актуальным вопросам общественной жизни – воспитанию молодежи, сохранению ингушского языка и традиционных ценностей, профилактике наркомании, соблюдению закона, безопасности на дорогах, развитию образования коммунальной и дорожной инфраструктуры. Глава региона отметил, что сегодня особенно важно объединить усилия государства, семьи, педагогов и авторитетных представителей общества для решения вопросов, которые невозможно решить только административными мерами. Кабардино-Балкария. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о повышении единовременной региональной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт на военную службу. С 10 сентября по 31 декабря 2026 года сумма выплаты составит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Ранее размер региональной выплаты в республике составлял 2 миллиона 400 тысяч рублей. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии аналогичная выплата также была повышена до 3 миллионов 100 тысяч рублей. Карачаево-Черкесия. С 13 по 21 сентября в регионах Северного Кавказа пройдет 9-й международный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2026». В этом году он посвящен Году единства народов России и десятилетию проекта. Финальные мероприятия состоятся 19-21 сентября в Карачаевске, Тиберде и Домбае. В них примут участие 45 волонтеров из регионов Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа. Участники встретятся с ветераном СВО Рустамом Магомедовым, посетят музей-памятник защитникам перевалов Кавказа и Шанинский храм. Завершится программа торжественным вечером дружбы, посвященным десятилетию проекта. Северная Осетия. Всероссийская федерация легкой атлетики запустила во Владикавказе первый в стране круглогодичный бесплатный беговой центр. Главная цель проекта – вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия и сделать бег доступным каждому. Для региона разработан индивидуальный проект благоустройства набережной Терека. Существующее футбольное поле обновили и сохранили доступным для всех желающих. Рядом оборудовали беговые дорожки с профессиональным покрытием, воркаут-зону и установили уличные тренажеры. Владикавказ стал первым из более чем 20 городов России, где такие беговые центры откроются в ближайшие месяцы. Ставропольский край. С 17 по 23 сентября на территории Национального парка Кисловодский пройдет Всероссийский фестиваль «Заповедный сувенир», направленный на популяризацию и продвижение лучших производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях. Главными событиями фестиваля станут Всероссийский конкурс на лучший сувенир, показ современных коллекций одежды с использованием традиций и элементов народного костюма, большая выставка-ярмарка предприятий и частных мастеров. Ожидается участие всемирно известных предприятий: мастерской миниатюры, кубачи, елецких кружев, карельских узоров, микляевского литья. Чечня. Победители 14-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа-2026» наградили в Грозном. Победителями в номинации «Утреннее шоу» стали ведущие утреннего шоу телерадиокомпании «Югра», город Ханты-Мансийск, Дарья Кузнецова и Николай Авдонин. Первое место в номинации «Тематическая программа» получил корреспондент службы радиовещания ЧГТРК «Грозный» Руслан Загаев. В номинации «Ежедневная информационная программа» первое место заняла корреспондент радиоканала «Липецк ФМ» Татьяна Власова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 14 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Учкикене, 10 утра.
1: Доброе утро, Карачаево-Черкесия, на часах 10. Это значит, что пришло время отложить в сторону серьезные мысли и, наконец-то, нормально позавтракать. С вами Белла и в эфире «Завтрак ФМ» на КЧРФМ. В ближайший час мы проведем с вами вместе, и наша главная задача – зарядить этот будний день правильным настроением. И готовить этот музыкальный завтрак будете вы сами, дорогие друзья. Жду ваши приветы, теплые слова близким и, конечно, заказы на любимые песни. Ну а начнем мы с музыкального витамина, который прозвучит для наших слушателей из Черкесска. Да почему из Черкесска? Для всех наших слушателей. А зачем нам солнце в Монако, когда наше солнце в таких мощных, красивых горах и водопадах и нашей красивой и любимой Карачаево-Черкесской Республике? Друзья, жду ваши сообщения и начинаем.

И снова привет всем, кто только что поймал нашу волну 104.5. Это программа «Завтрак FM», программа по вашим музыкальным заявкам. Давайте заглянем, есть ли сообщения. Написать нам можно, напомню, во ВКонтакте, называется наша страница «КЧРФМ». И открывает наш чат Фатима. Фатима передает огромный привет всему Карачаевску и пишет: «Вы самое любимое радио, постоянно вас слушаю». Просит поставить песню Роберта Качеева. Доброе утро вам, Фатима. Выполняю вашу музыкальную заявку, прибавляйте звук и наслаждайтесь творчеством Роберта. Друзья, пишите, делитесь вашими планами на день, как прошли ваши выходные, как ваше настроение и какая песня прямо сейчас способна поднять ваше настроение. Я жду ваше сообщение, но мы продолжаем.

Завтрак FM с вами прямо сейчас. Друзья, успейте передать привет через наш эфир для своих близких. Но я читаю ваши сообщения. Наталья Зеленчукская пишет: «Для моей дочери Софии, ей 4 годика, поставьте песню «Чика». Она любит под нее танцевать». Доброе утро, Наталья. Большой-большой привет вам и вашей доченьке Софии. Я, конечно, с большим удовольствием выполняю вашу музыкальную заявку. Надеюсь, что София будет и сейчас танцевать. Написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страница «Кочер FM».

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-Перевал-Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде-победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Арашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические и творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: «Маяки 5». Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие международного фестиваля молодежи, событие, собравшее более 10 тысяч участников из почти 200 стран мира. Среди участников 17 представителей Карачаево-Черкесии, активисты движения «Первых», волонтеры, участники и победители премии «Мы вместе», студенты СКГА и КЧГУ, победители конкурсов и руководители социально значимых проектов. Президент России Владимир Путин направил участникам фестиваля приветствие, в котором выразил уверенность в успехе ребят. «Следуйте за мечтой вместе с Россией», – поздравил глава государства. Программа фестиваля построена вокруг 7 важных сфер, определяющих устойчивый прогресс культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов. В ауле Псыш Абазинского района началось строительство нового молодежного центра. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Работы по закладке фундамента здания площадью 230 квадратных метров уже стартовали. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», разработанного по поручению президента России при поддержке партии «Единая Россия». В центре разместят волонтерский штаб, добровольческий центр и движение «Первых», клубы молодых предпринимателей и молодых семей, центр компетенции в сфере туризма. Будут созданы условия для творчества, обучения, проведения лекций, тренингов и кинопоказов. Также планируется оснащение центра современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, техникой для 3D-моделирования и мастерских. Параллельно продолжается создание нового молодежного центра в Карачаевске. Сегодня в республике работают 5 молодежных центров в Черкесске, Кавказском, Курджиново, Хабезе и Зеленчукской. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии приглашает жителей республики принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов, который пройдет во время выборов депутатов Госдумы. Конкурс проводится в 5 номинациях: «Голосуем всей семьей», «Выбор молодежи», «Национальный колорит», «Голосует старшее поколение», «На выборы как на праздник», «Коллектив». Участвовать могут избиратели от 18 лет. Фото и видео принимаются до 21 сентября включительно. Условия участия опубликованы на сайте избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-Перевал-Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Рашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические и творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татарке,

Кани. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Понедельник, 14 сентября на календаре. Вот так незаметно к середине сентября мы уже подобрались. Позади выходные, много чего важного, интересного происходило в республике. Я готова рассказать обо всем важном, что касается нашего региона и не только. Друзья, давайте узнаем, что интересного в регионе происходит. Конечно, будут новости о важнейшем событии, политическом событии этого года. Оно уже будет происходить в ближайшие дни, пятница, суббота, воскресенье, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Практически все готово уже и в Карачаево-Черкесии, но об этом немножечко попозже. Да, не забывайте, что после новостей у нас с вами важная встреча, беседа здесь в эфирной студии. Будем говорить о нашем с вами здоровье, расширяем границы своего кругозора, больше знаем, храним свое здоровье. Ну и, конечно, друзья, живем долго и счастливо, не болея. Дождитесь, будет интересно. Мы начинаем. Накануне в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие международного фестиваля молодежи, события, собравшего более 10 тысяч участников из почти 200 стран мира. Среди участников фестиваля 17 представителей Карачаева-Черкесии. Это активисты движения «Первых», волонтеры, участники и победители премии «Мы вместе», студенты Северокавказской государственной академии и Карачаево-Черкесского госуниверситета, победители конкурсов и руководители социально значимых проектов. Президент России Владимир Путин направил участникам фестиваля обращение. Он поприветствовал участников и гостей Международного фестиваля молодежи и подчеркнул, что в этом году они собрались в столице Урала, Екатеринбурге, городе, где встречаются Европа и Азия, а история живет буквально в каждом камне. Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего. Путин выразил уверенность в успехах ребят, в том, что у вас, у молодого поколения все получится. Не сомневаюсь, это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией, призвал глава государства. Программа фестиваля построена вокруг 7 важных сфер, определяющих устойчивый прогресс культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов. Участников лекции ждут, а также открытые сессии, выставки, спортивные и культурные события, волонтерские и медийные проекты. До 16 сентября наши ребята будут работать на площадках форума, обмениваться опытом и налаживать международные связи. Сегодня день рождения у одного из самых ярких политиков современности, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством, заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в социальных сетях отметил, что Медведев целеустремленный и дальновидный политик, настоящий патриот нашего Отечества, обладающий глубокими знаниями и опытом. Трудясь на высших государственных постах, он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие России, укрепление ее позиций на международной арене. Сегодня его знания и исключительный профессиональный опыт направлены на решение стратегически важных задач, обеспечение национальной безопасности, противодействие глобальным вызовам и защите суверенитета России. От себя и от имени жителей Карачаева-Черкесии Темрезов поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения, выразил глубокие слова уважения и признательности за многолетнее преданное служение Отечеству, пожелал крепкого здоровья, вдохновения, энергии и новых свершений на благо великой России. В ауле Псыша-Базинского района началось строительство нового молодежного центра. Новое пространство будет располагаться на площади 230 квадратных метров и объединит все необходимые моменты для общения, обучения, творчества и реализации молодежных инициатив. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что работы на объекте уже стартовали. Строители приступают к устройству фундамента. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», разработанного по поручению президента Владимира Путина при поддержке «Единой России». Молодежный центр станет площадкой для самых разных направлений. Например, в нем разместят волонтерский штаб, добровольческий центр, движение «Первых», клубы молодых предпринимателей и молодых семей, центр компетенций в сфере туризма. Будут созданы условия для творческого обучения, проведения лекций, тренингов и кинопоказов.
Также планируется оснащение центра современным компьютером, мультимедийными системами, техникой для 3D-моделирования и мастерских. Параллельно создается новый молодежный центр в Карачаевске, не только в ПСЖ, но вообще в целом сегодня в республике работают уже 5 молодежных центров в Черкесске, Кавказском, Курджиново, Хабизе и Зеленчукской. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября – это дни голосования. В России будут выбирать депутатов Государственной Думы. Избирательная комиссия Карачаева-Черкесии приглашает жителей нашей республики принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов. Он пройдет во время выборов депутатов Госдумы. Конкурс будет проводиться в 5 номинациях. Голосуем всей семьей. Выбор молодежи, национальный колорит, голосует старшее поколение и на выборы как на праздник. Это номинация для коллективов. Участвовать могут избиратели в возрасте от 18 лет, которые придут на избирательные участки 18, 19 или 20 сентября. Допускаются фотографии и видео с несовершеннолетними членами семьи. От одного участника принимается одна работа, фотография или видеоролик. Представить ее в избирательную комиссию надо до 21 сентября включительно. Итоги конкурса подведут не позднее конца октября. Ну и будут призы. Подробности об участии на сайте избиркома КЧР. Друзья, ну и помните, что до 16 сентября можно подать заявление о голосовании на дому. Если избиратель не может прийти проголосовать на участок, например, по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с необходимостью ухода за лицами в этом нуждающимися, а также по другим уважительным причинам, есть возможность проголосовать на дому. До 16 сентября можно подать заявление о голосовании в личном кабинете на портале госуслуги или до 14 часов последнего дня голосования 20 сентября можно подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение. Можно через кого угодно, через ваших знакомых. И тогда можно будет проголосовать на дому. Не забывайте, что есть такая возможность. Частицу посоха пророка Моисея привезут на Северный Кавказ. Уже со вчерашнего дня верующие регионов Северного Кавказа могут увидеть священную частицу посоха пророка Моисея. Реликвию доставили из Никольской обители на греческом острове Андрос по решению настоятеля монастыря архимандрита Дорофея. О предстоящем принесении святыни на Северный Кавказ в июле рассказывал полномочный представитель президента России в СКФО. Он подчеркнул, что пророк Моисей значим для представителей традиционных конфессий региона, а его 10 заповедей стали основой общечеловеческих, духовных и нравственных ценностей. По предложению Юрия Чайки, возможность поклониться святыне решили предоставить представителям всех аврамических религий. Инициативу поддержали религиозные лидеры округа и Русская Православная Церковь. До 21 сентября реликвия побывает в Махачкале, Грозном, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе и Черкесске. Здесь святыню будут встречать 20 сентября. Черкесск становится ярче. Работы по благоустройству новой парковой зоны рядом с Дворцом культуры республиканской столицы выходят на финишный этап. Накануне вечером здесь в тестовом режиме зажигали элементы освещения. Они напоминают россыпь гигантского белого жемчуга. После завершения всех работ на территории появится амфитеатр, новый фонтан, арка, лавочки, а также современное освещение. Плюс благоустроенные тропинки и система видеонаблюдения. Преображение объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он был разработан по поручению президента Владимира Путина. Ну и напомним, что территория, эта территория для благоустройства рядом с городским ДК была выбрана самими горожанами в рамках всероссийского онлайн-голосования. Большой спортивный успех нашего земляка на сей раз вновь, в очередной раз, я бы даже сказала, радует Олег Черкасов. Он завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги армрестлинга «Восток против Запада». 12 сентября в Китае прошел 26-й ивент профессиональной лиги весовой категории до 77 килограммов. Олег Черкасов из Карачаева-Черкесии победил Артура Макарова со счетом 4-3. Важно, что Олег долгое время не выступал и одержал победу над действующим чемпионом по армрестлингу. Тренирует нашего чемпиона Олега Черкасова Умар Узденов и Адам Гачияев. Поздравляем!
Ну и милая новость в завершении дайджеста. Вчера в долине тигров в Карачаево-Черкесии случилось настоящее пополнение. На свет появились сразу 5 львят. Мама Венера и папа Вильям теперь воспитывают большую пятерку малышей. Вот такие новости, друзья. Впереди у нас важный разговор о здоровье. Ну а пока предлагаю немножечко передохнуть и послушать приятную песню.

0: Новая неделя и новая тема для обсуждения, друзья. Как всегда, напомню, еженедельно Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит тематические недели, которые касаются разных сфер и актуальных вопросов нашего здоровья, сохранения нашего здоровья. Друзья, это неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Инициатива приурочена ко Всемирному дню безопасности пациента, который ежегодно отмечается 17 сентября. Будем говорить о нашей с вами безопасности, да, ведь, конечно же, отправляясь в медицинское учреждение или получая назначение, каждый из нас должен быть уверен, что это все не навредит, должен быть уверен в своей безопасности. Ну и, конечно же, о важности центров здоровья будем говорить, ведь тематическая неделя все-таки проходит. Друзья, у нас сегодня в эфирной студии терапевт Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Земфира Джандарова. Здравствуйте, Земфира.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Доктор, мы рады. Будем говорить, как нам сделать медицину безопаснее. Ну и тема самая, что ни на есть подходящая. Сейчас во всем мире, напомню, проходит неделя безопасности пациента, а уже 17 сентября будет Всемирный день пациента. Почему это так важно? Доктор, вроде бы все знают, что к врачу надо ходить, но на практике...
1: Это не так, да. Знать одно, а делать это другое. Неделя безопасности – это не для галочки. Ее учредила Всемирная организация здравоохранения, чтобы мы все задумались. Медицина – это не магия, это процесс, где участвуют вдвое – врач и пациент. И если один из нас выпадет, то риск ошибки растет. В этом году особый акцент делают на диагностику. Лозунг, который звучит «Поставь правильный диагноз, сделай его безопасным», звучит просто, но за ним огромная работа.
0: Так, диагностика, да? Ну, вроде бы самое начало. Ну, что может быть здесь опасного? Ну, поставили диагноз, полечили. Ну, если не тот диагноз, перелечили, да? Что здесь важно? На что обратить внимание?
1: Вот здесь самая большая ловушка. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый взрослый пациент сталкивается с диагностической ошибкой в той или иной форме. И в половине таких случаев это приводит к тяжелым последствиям. От затяжного лечения до инвализации, до инвалидности. А ведь до 30% этих ошибок можно было бы избежать, если бы информация от пациента была полнее, а врач задавал бы правильные вопросы.
0: 30%, то есть это получается треть всех ошибок, зависит как раз-таки от того, что врач с пациентом, пациент, наверное, что-то утаил, или врач не так спросил, а пациент недопонял, или скрыл, или не рассказал. То есть получается треть ошибок, да, при постановке диагнозов и неправильном лечении можно было бы избежать. Значит, мы, пациенты, тоже какую-то ответственность здесь несем. То есть врач не волшебник, и рентгенаппарата и аппарата КТ у него в глазах нет. То есть мы должны тоже ответственно подходить к этому процессу.
1: Да, безусловно. Вот представьте, я прихожу на прием, у меня болит голова. Я говорю: доктор, голова болит. Врач назначает мне обезболивающее. А если я добавлю, что болит голова каждое утро после того, как поем сладкое и сопровождается тошнотой, это уже совсем другой пазл. Но мы часто молчим, считаем, что мелочи не важны, или стесняемся задать вопрос, например, почему вы так решили? Многие пациенты боятся показаться навязчивыми или недоверчивыми. И это, получается, большая проблема. Хороший врач, он не обижается на уточнения, он видит в них ответственного партнера. Диагноз – это не приговор, это гипотеза, и мы ее проверяем вместе с пациентом.
0: А давайте тогда вот сейчас прям пошагово наших радиослушателей научим, как идти к врачу, да, и как объяснять, что беспокоит, что не беспокоит, какие моменты обязательно. Ну, то есть, ну, же нет, не у каждого есть медицинское образование. Вот давайте сейчас научим, что важно сказать доктору и как себя важно вести на приеме.
1: Первое правило – это подготовка. За 20 минут до приема возьмите листочек и напишите. Первое. Все свои симптомы по порядку. Когда начались, с чего, что их усиливает, что ослабляет. Второе. Все препараты, которые вы принимаете, даже витамины, травки, БАДы, запишите дозировки. Почему это важно? Потому что некоторые лекарства маскируют симптомы, а другие могут давать побочные эффекты, похожие на болезнь. Третье. Хронические болезни родственников, особенно родителей, братьев, сестер. Генетика – это шпаргалка для диагноста. Это очень важно тоже.
0: Даже гипертония, которая была у бабушки, или, например, дальнозоркость у дяди, или диабет?
1: Особенно они. Если у мамы был диабет, а у вас жажда и частое мочеиспускание, я сразу заподозрю сахар. И без этого я могу подумать о чем угодно.
0: Угу. Идем дальше. Что делать на приеме?
1: Второе правило. Это правило трех вопросов. После того, как врач скажет вам предварительный диагноз, спросите, на основании каких признаков или жалоб он это предположил, какие еще возможны варианты, и самое главное, что должно насторожить меня в ближайшие дни, и когда я должен прийти снова на прием. Эти вопросы – это не вызов, а союзничество.
0: Скажите, пожалуйста, вот бывает так, что врач спешит, да, мало времени на прием, сейчас мы знаем, да, урезают вот это время на прием, если врач спешит и не дает договорить или что-то спросить, что делать, настойчиво оставаться в кабинете или все-таки лучше ретироваться?
1: Это повод сказать, извините, я волнуюсь, но для меня очень важно понять, уделите мне еще 2 минуты. Вежливая настойчивость, вежливо настаивать нужно. И если после этого доктор отмахивается, возможно, стоит подумать о смене специалиста. Но таких меньшинство. Большинство врачей, они за диалог.
0: Угу. Мы вот говорим о пациентах, да, что мы должны говорить, как себя вести. Вежливость, да, опять же, тоже очень немаловажный момент. А что делают врачи, чтобы не ошибаться? Ведь у них же понятно, что куча работы, куча пациентов, особенно если это поликлинический прием. Вот только поставьте себя на место доктора, у которого в день там 40, 30, 50 человек, да? Что делают врачи, чтобы не ошибаться?
1: Да, вы правы. Ошибки это чаще всего происходит не от незнания, а от перегрузки и прерванного внимания. Поэтому в профессиональной среде внедряют чек-листы. Это как у пилотов перед взлетом. Мы проверяем, все ли анализы собраны, все ли жалобы записаны, не пропущено ли что-либо.
0: Как у летчиков, звучит очень серьезно. На самом деле, наверное, да, так и есть. Здоровье – это самое дорогое, что есть у нас.
1: Да. Кроме того, мы проводим так называемые мортальные конференции. Это когда происходит разбор сложных случаев, где анализируем каждый шаг. Это не наказание, а культура открытости. Если, например, я признаю, что мог ошибиться, и мы вместе разбираем, то на завтра я могу спасти больше жизни. Угу. То есть признавать свои ошибки.
0: То есть, получается, у врачей тоже есть, скажем так, помощники, другие, да, врачи, и есть мероприятия, когда самые сложные диагнозы, непонятные ситуации или какие-то из ряда вон выходящие разбираются коллективно. И тогда, конечно, получается эффективнее оказать помощь. Хорошо, вот знаете, сейчас, сегодня искусственный интеллект во все сферы жизни нашей уже проник. Диагнозы помогает ставить искусственный интеллект сегодня? Или пока еще это где-то далеко?
1: Искусственный интеллект – это мощный помощник. Он может проанализировать томограмму быстрее человека и найти микротрещины. Но последнее слово всегда за врачом. Потому что искусственный интеллект, он не видит глаз пациента, не слышит интонацию, не чувствует запах. Диагностика – это искусство, а не только алгоритм.
0: Угу. Ой, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь случай интересный, да? Мы понимаем, что есть медицинская тайна, имен, локации, возраста пациента мы не можем называть, но, может быть, какой-то такой интересный случай можно было привести.
1: Один из моих пациентов, мужчина 50 лет, жаловался на усталость и сонливость. По всем анализам нормально было все. Он уже решил, что это возраст, но мы стали копать поглубже. Я попросила его записать, что он ест в течение недели. Оказалось, он налегает на гречку и орехи, то есть много магния получается. А потом выяснилось, что он принимал еще и добавку с магнием для сердца. В сумме передозировка, которая давала как раз эту и слабость. Если бы я не спросила про БАДы, отправила бы его к неврологу с подозрением на депрессию. А дело именно было в этой таблетке магния. Mm-hmm.
0: То есть, получается, вот у кого-то дефициты, да, которые сейчас многие восполняют, и модно очень самим себе БАДы назначать, а у кого-то, наоборот, передозировка, да, перенасыщение организма каким-то микроэлементом, магнием в этом случае. И вот здесь, пожалуйста, вот такая ситуация: слабость, сонливость и, конечно, ухудшение качества жизни. То есть лишняя таблетка, которую мы вот сами себе где-то назначили, вполне может сбить доктора с толка и станет причиной неправильного диагноза, а значит и лечения, соответственно, дальше.
1: Да, к сожалению, это так. Еще один случай расскажу. Женщина обратилась с болью в груди. Все думали, стенокардия, оказалась опоясывающий герпес на ранней стадии, еще до высыпания. И только тогда, когда она сказала, что боль усиливается при движении туловища, а не при ходьбе, я заподозрила невралгию, и это была важная деталь, после чего, естественно, направили дальше.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, получается, все, что мы говорим, это настоящие улики, а врач, он такой как бы сыщиком выступает в этой истории.
1: Да, и необходимо работать в паре с пациентом.
0: Uh-huh. Доктор, ну вот мы выше сказали, что у нас не только неделя безопасности пациентов, да, но и неделя популяризации центров общественного здоровья. У нас в республике это Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Давайте поговорим о центре здоровья, что это такое, как это работает, ну и мы хотим знать больше.
1: Это отличная возможность бесплатно пройти комплексное обследование, получить персональные рекомендации по питанию, физической активности, режиму сна и составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни. Такие центры, они помогают мотивировать людей отказаться от факторов риска, то есть курение, алкоголь, учат эффективным методам профилактики заболеваний. Uh-huh. Учат быть более внимательны к своему здоровью.
0: Ну и по факту центры здоровья играют очень большую роль в формировании здорового образа жизни населения, да? Это больше такая профилактическая медицина, ну и практическая в том числе.
1: Да, они формируют культуру здоровья, повышают компетентность населения именно в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Престижность здоровья, качество жизни, в том числе, формирует мотивационные установки к отказу от употребления табака, алкоголя и других факторов риска неинфекционных заболеваний, то есть ведению здорового образа жизни.
0: Ну, там, кстати, рассказывают о всех факторах, которые положительно влияют на здоровье. Это вот как раз то же самое, чем мы занимаемся здесь в наших радиопередачах. Что здесь важно отметить, да, вот в работе центров здоровья?
1: Самое главное, занимайтесь физической активностью хотя бы 30 минут в день или хотя бы ходите пешком. В общем, старайтесь больше двигаться. Затем почаще гуляйте в парке на свежем воздухе, подальше от автомобилей и предприятий. Также обязательно проветривайте квартиру и рабочее место ежедневно. Включайте в рацион содержащую клетчатку и цельные зерна. Пищу, которая содержит клетчатку и цельные зерна. Mm-hmm. Ограничьте себя в жирной еде, которая содержит сахар и приготовленные из пшеничной муки продукты. Обязательно ешьте овощи и фрукты. Обязательно тоже следите за весом. Ужинайте за 3 часа до сна. Пейте больше жидкости. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные дни. Ложитесь спать не больше 11 вечера, спите не менее 7-8 часов. Не нервничайте также по пустякам. Научитесь не реагировать на отрицательные жизненные ситуации. Будьте позитивны, радуйтесь даже мелочам. Не заостряйте внимание на неудачах. Закаливайтесь. Это отличный помощник в, например, контрастный душ, теплая и прохладная вода. Откажитесь от вредных привычек.
0: Ну, вроде бы такие простые рекомендации, но, друзья, на самом деле, когда начинаешь все их соблюдать, понимаешь, как качественно меняется вообще твоя жизнь. Вроде бы совершенно небольшие какие-то вещи, да, ну, все мы знаем, что как надо питаться, что надо следить за весом, надо двигаться, надо проветривать, надо своевременно ложиться спать и спать ровно постольку, поскольку нужно, да, 7-8 часов. А когда все эти моменты начинаешь соблюдать, действительно чувствуешь себя лучше, настроение лучше, и жить вообще становится веселее. Скажите, пожалуйста, где располагается наш региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, как можно записаться на прием, да, и какие исследования, обследования можно человеку пройти? Но это тоже такая своеобразная диспансеризация плюс беседа с доктором с рекомендациями.
1: В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики любой гражданин может бесплатно пройти экспресс-обследование, оценить свое состояние сердечно-сосудистой и дыхательных систем, узнать свой уровень сахара и холестерина, ну, также получить индивидуальный план по сохранению здорового образа жизни. Находится по адресу Свободы 62.
0: Угу. Можно также через госуслуги записаться, да. То есть все формы записи доступны. Друзья, Свобода 62 – это большой медицинский комплекс, часть городской поликлиники, Центр общественного здоровья, наркологический диспансер. Вот, вот это вот новое современное здание, ну, Северный ковидный госпиталь. Да, да. В свое время это был, если вот так сориентироваться. Хорошо, доктор, мы приближаемся к завершению эфира. Ну и давайте, наверное, подытожим, что мы хотели донести сегодня нашим радиослушателям. Напомним, что тематическая неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья проходит в Российской Федерации. Все это посвящено Всемирному дню безопасности пациента. Он ежегодно отмечается 17 сентября. Давайте подытоживать, доктор.
1: Друзья, здоровье – это не пассивное состояние, это активный процесс, в котором вы главный участник. Готовьтесь к визитам, задавайте вопросы, записывайте симптомы, не стесняйтесь уточнять. И помните, врач не бог, а профессионал, который хочет помочь. Но его работа будет в разы эффективнее, если вы станете его союзником.
0: Ну и вот День безопасности пациента, 17 сентября, да, что бы вы рекомендовали людям сделать в этот важный день, да, вот мы будем присоединяться к этому дню, есть ли какие-то ценные рекомендации, что можно было сделать бы в этот день, сделав такой большой шаг навстречу к своему здоровью и долголетию?
1: Сделайте простой жест. Прямо сейчас, по пути домой или на работу, возьмите листок и напишите список того, что вас беспокоит. Даже если не собираетесь к врачу, это уже будет маленький шаг к большой безопасности.
0: Ну что, доктор, благодарим вас за интересную беседу. Она такая, знаете, полезная получилась. Я уверена, что наши слушатели получили знания, вооружились, задумались о своем здоровье. Ну и, как минимум, на диспансеризацию уж точно придут, потому что, друзья, мы вот постоянно твердим о том, что диспансеризация – это первый шаг на пути к здоровью. Ведь все заболевания легче ликвидировать на ранних стадиях, да, нежели допускать уже какого-то развития событий, уже госпитализации и так далее. Всегда легче на ранней стадии определить заболевание, если оно есть, ну и, собственно говоря, его лечить. Поэтому, друзья, еще мы будем вас звать на диспансеризацию на каждой тематической неделе обязательно. Есть такая возможность. Сейчас вроде уже у многих огородные работы, садовые работы закончились, да, раньше там вот говорили, что у меня картошка, у меня там помидоры полить надо, в отпуск съездить и так далее. Сейчас вроде бы все это прошло, завершилось. Вторая половина года, очень благоприятное время, чтобы посетить центр медицинской профилактики, пройти экспресс-диагностику, ну или поликлинику по месту жительства для того, чтобы пройти диспансеризацию. Быстро, удобно, комплексно, ну и все факторы риска обязательно будут выявлены. Если вдруг есть какие-то проблемы, то получите квалифицированную помощь. Ну что, доктор, благодарим вас, спасибо еще раз за добрые слова.
1: Спасибо вам, будьте здоровы и внимательны к себе.
0: Ну что, друзья, берегите себя, будьте здоровы, защищайте себя. Сегодня мы узнали, что нужно делать, готовясь к приему врача. Обязательно систематизируем все жалобы, лучше записываем, если плохо с памятью. И обязательно напомню, говорим доктору о том, принимаете ли вы какие-то дополнительные препараты. Это очень важно. Важно доктору максимально полноценную информацию донести, чтобы, собственно говоря, не навредить себе, да, чтобы не был поставлен неправильный диагноз. Ну и важность своевременного обращения к врачу – это тоже немаловажный момент. Не запускайте свое здоровье, если вдруг есть какие-то жалобы, беспокойства, ну, напрямую в поликлинику по месту жительства, ну или в Центр общественного здоровья. Мы, кстати, поздравляем наш Центр общественного здоровья, да, с тематической неделей. Благодарим за плодотворнейшее сотрудничество. общество, наши врачи очень открытые, отзывчивые и всегда с удовольствием приходят в нашу эфирную студию, чтобы повышать правовой уровень, медицинский уровень знаний наших радиослушателей. Я очень надеюсь и даже уверена, что мы делаем большое важное дело. Ну и наши радиослушатели знают, как защитить себя, как предупредить заболевание. Спасибо, Земфира. Друзья, мы завершили на сегодня наш радиоэфир. Уже завтра новые программы и новые встречи здесь, в этой эфирной студии. Берегите себя, будьте здоровы. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-Перевал-Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. В Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде-победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Рашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной Федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаево-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
1: Ай!

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Учкекене 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Минобрнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитеты отправились всего 10 специалистов. Наибольшее число специалистов, 12 человек, направили в Карабудахкенский район. Учителя английского и русского языков, математики, географии и истории. Напомним, что каждый участник программы получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и обязывается отработать в сельской местности не менее 5 лет. Ингушетия. Ввод многоквартирного жилья в Ингушетии вырос в 4,3 раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом и составил 49 тысяч квадратных метров. Всего с начала года в республике сдано 124 тысячи квадратных метров. На индивидуальное жилищное строительство приходится 75 тысяч квадратных метров. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкарии подвели промежуточные итоги реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. В период с 2019 по 2026 год в республике удалось обновить 695 жилых домов. Специалисты выполнили замену устаревшего лифтового оборудования, обновили фасады и кровли, а также ввели масштабную модернизацию внутридомовых инженерных систем газа, водоснабжения и отопления. Это позволило повысить безопасность и продлить срок эксплуатации зданий, существенно улучшив условия проживания тысяч жителей республики. На 2027 год в Кабардино-Балкарии утвержден план ремонта еще 208 многоквартирных домов. Карачаево-Черкесия. Инвестиции резидентов особой экономической зоны Архыз в Карачаево-Черкесии составят 120 миллиардов рублей. Сейчас на территории особой экономической зоны работают 44 резидента. По состоянию на начало сентября они вложили 16,3 миллиардов рублей. Создано почти 3,6 тысяч мест размещения и около 900 рабочих мест. Всего предусмотрено создание более 26 тысяч мест размещения и более 4000 рабочих мест. Параллельно продолжается развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Создается новая горнолыжная инфраструктура. Северная Осетия. Всесезонный курорт «Мамисон» в Северной Осетии примет лучших комиков Северного Кавказа на первом юмор-фестивале с 18 по 20 сентября. Запланированы мастер-классы от приглашенных юмористов и программа «Открытый микрофон» для всех, кто готов попробовать себя в жанре стендапа. Главным событием фестиваля станет большой концерт. Ну а 26 и 27 сентября «Мамисон» приглашает отметить День туризма трекинговым выходными. Вместе с гидами и профессиональными фотографами гости курорта отправятся в прогулки по экотропам. Ставропольский край. С 13 сентября верующие регионов Северного Кавказа могут увидеть частицу посоха пророка Моисея. Передача уникальной святыни из Никольской обители греческого острова Андрос на территорию округа состоялась благодаря решению настоятеля монастыря святителя Николая архимандрита Дорофея. Возможность увидеть частицу посоха пророка Моисея при взаимодействии с религиозными общинами округа предоставят верующим регионов Северного Кавказа до 21 сентября. 13 и 14 сентября прикоснуться к святыне могут в Махачкале. Далее пребывание реликвии продолжится в Грозном, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе и Черкесске. Чечня. В Чеченской республике началось строительство восточного обхода Грозного. Четырехполосная автодорога пройдет на территории Грозненского и Шалинского районов. Трасса обеспечит быстрый и удобный подъезд к аэропорту. Кроме того, обход введет транзитный поток за пределы региональной столицы, разгрузит улицы и улучшит экологию. Протяженность участка 20 километров. Всего на объекте планируется построить 4 транспортные развязки и 15 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы и переезды для сельхозтехники. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы вновь на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш новый радиовыпуск. Это совместный радиоцикл передач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Мы встречаемся в течение всего календарного года, еженедельно здесь, в нашей студии, с тем, чтобы поднимать и обсуждать актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Мы не только говорим о работе Госавтоинспекции, но в большей степени, конечно же, мы напоминаем правила дорожного движения, разъясняем нормы законодательства в этой сфере, проясняем отдельные вопросы. Это и организация дорожного движения, это и аварийность, это и разбор отдельных направлений, да, это и ДТП с участием животных, безопасность детей, это и технические вопросы, и вопросы штрафов, фотовидеофиксации административных правонарушений, нарушений, установка газобаллонного оборудования. Друзья, темы разнообразные. Ну и сегодня, в начале сентября, в тот период, когда начинается новый учебный год, и 17,5 миллионов российских школьников вернулись за свои парты, это только школьники, не считая студентов. Конечно же, важно поговорить о безопасности наших детей. Мы будем говорить о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы максимально обеспечить безопасность подрастающего поколения в период учебного года. Ну и, конечно, напомним основные правила безопасности, которые мы должны проговаривать везде и повсеместно. На радио, телевидении, в газетах, в школах, в высших учебных заведениях, дома, конечно же. Ну и мы сегодня будем беседовать со старшим государственным инспектором отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Зауром Капушевым. Здравствуйте, Заур.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать вновь в нашу эфирную студию, друзья. Ну и вначале мы, конечно же, хотим поздравить всех участников образовательного процесса с началом учебного года. Пусть ваш учебный год будет ярким, полным знаний, новых впечатлений, друзей, ярких событий. Ну и, конечно же, безопасным, в том числе и в части безопасности дорожного движения. Заур, давайте начнем. Ну и, конечно же, хочется немножечко о том поговорить, какое внимание Госавтоинспекция уделяет организации безопасности детей как участников дорожного движения.
1: Еще раз всех приветствую. Детский дорожно-транспортный травматизм у нас всегда в приоритете. Это наше основное направление. Вот, естественно, мы проводим уже с началом учебного года ряд мероприятий профилактических, направленных на то, чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних детей. Вот, и непосредственно сейчас у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Вот, в период проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике несут службу, если мы берем утреннее время вблизи учебного заведения. Это у нас детские сады, это у нас школы среднеобщеобразовательные. Вот, и вот эти мероприятия направлены на то, чтобы не допустить случаев, когда ребенок в авто будет передвигаться не пристегнутый, как положено, ремнями безопасности, либо же специальными удерживающими устройствами, детскими креслами. То есть профилактика и правонарушений, связанных непосредственно вот с нарушением права перевозки детей, также, конечно же, профилактика правонарушений, связанных со случаями, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, в том числе...
0: Наличие, да, наряда, который стоит возле образовательного учреждения, уже само по себе дисциплинирует водителей, да, то есть они, конечно, обращают внимание на пешеходов, и это еще раз, конечно, играет в плюс безопасности. Но, знаете, я вот хочу поговорить о том, что как готовились к новому учебному году. Я понимаю, что это и заслуга Госавтоинспекции, это заслуга и местных властей в том числе, да, вот давайте, если даже по республиканской столице посмотрим, везде обновили дорожную разметку. Возле школ, детских садов, ну вот абсолютно везде она свежая, да? Недалеко от учебных заведений, где есть большие перекрестки и так далее, и так далее. Где-то обновили ограждение, где-то повсеместно обновили разметку дорожную. Ну и я уверена, что это вот такой большой пласт работы совместной, которую мы практически не видим, наверное, и не замечаем. Это настоящая большая и комплексная действительно работа. Ну и что говорить, 1 сентября октября сотрудники госавтоинспекции принимали участие в линейках торжественных, напоминали о безопасности дорожного движения и даже проводили непосредственно уроки с ребятами. Заур, вы тоже участвовали в этой работе?
1: Да, конечно, непосредственно сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике, закрепленные за образовательными организациями, то есть школами. Вот, все посетили, значит, школы, и при проведении вот линеек кто-то, по возможности, выступал и на самой линейке, но обязательно после проведения именно праздничных мероприятий, связанных с линейкой, вот, потом уже проводили, как вы говорите, уже в классе, особенно акцентируя внимание именно на маленьких детях, на первоклассниках, проводили уже занятия там, уже непосредственно разговаривая с ними же.
0: В обстановке уже доверительной, более, да, такой получается, в узком, да, кругу. Ну что, друзья, давайте, наверное, подробнее и более детально будем обсуждать отдельные аспекты, но хочется от себя, знаете, добавить. Все-таки дети – это самое дорогое. Да? Давайте просто подумаем о том, насколько бесценна детская жизнь, да и вообще человеческая жизнь, но детская в особенности. Я уверена, что ни один водитель не хотел бы оказаться в ситуации, когда он стал виновником травмы или, не дай бог, гибели ребенка. Поэтому, друзья, давайте всегда помнить о том, что возможны такие ситуации на дороге, и предупредить их может каждый из нас с вами. Как? Не превышая скорость, соблюдая правила дорожного движения, уступая пешеходам, соблюдая знаки приоритета, дорожную разметку. Ну и, собственно говоря, друзья, давайте будем помнить об этом всегда, в период, когда вот дети после каникул немножко такие расслабленные возвращаются к образовательному процессу, может быть, немножко где-то зевают, где-то пока еще не влились. Поэтому давайте, друзья, будем ответственны. Хорошо, Заур, давайте начнем, да, какие моменты важно учитывать вот в начале учебного года. Мы будем напоминать, и вот ваши коллеги это делают непосредственно. Давайте поговорим о том, как вообще воспитывается в ребенке навык безопасного поведения на дороге. Вам слово.
1: Прежде всего, повторюсь, мы постоянно об этом говорим. Для ребенка, прежде всего, авторитетом являются его родители, его старшие братья и сестры. То есть те, действительно, люди, которых он слушает и будет прислушиваться. Соответственно, если вы будете правильным примером для своих детей, если вы будете показывать, не только рассказывать им в теории, как правильно себя вести, там, подойдя к той же проезжей части, как правильно переходить дорогу, где этого делать можно, где этого делать нельзя. Если вы будете потом это все, значит, на практике тоже подкреплять, естественно, у нас будет очень такая положительная динамика в этом направлении. И, соответственно, мы, конечно, все время обращаемся прежде всего к родителям, просим их, чтобы они нам оказывали содействие в этой работе, потому как работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, она должна у нас быть совместной, и начиная с домов и заканчивая уже нами, госавтоинспекторами, опять же, совместная работа ведется и с преподавательским составом, конечно же.
0: Давайте поговорим о разных, ну, о ролях, да, ипостасях детей. Дети тоже полноправные участники дорожного движения, ну и, наверное, наибольшая опасность их подстерегает, когда они, ну, в качестве пешеходов, да, идут в школу, из школы, ну, на кружки, скажем так, обратно. Не всегда есть возможность у родителя сопровождать ребенка. И, конечно, рано или поздно с взрослением он будет уже отправляться в эти путешествия, да, скажем так, сам. Что важно знать, каким навыкам надо обучить ребенка, чтобы он, как пешеход, был максимально защищен в дорожной обстановке?
1: Нужно объяснить ребенку, что все-таки правила дорожного движения – это очень серьезная, значит, вещь, необходимо все вот эти нормы, которые предусматривает законодатель, соблюдать. И объяснить ребенку, что, выходя уже из дома, выходя уже на улицу, ты уже являешься участником дорожного движения. И не обязательно акцентировать внимание на ситуации, именно когда ты переходишь там через проезжую часть. То есть, выйдя уже из дома, ты уже являешься полноправным участником дорожного движения.
0: То есть, получается, только вышел из подъезда, ты уже все на дороге, да? То есть, машины по двору многоквартирного дома или выйдя за калитку частного дома, здесь тоже уже дорога. Да. То есть, все, не обязательно дойти до какого-то большого перекрестка или до большой дороги, просто вышел из дома, и ты уже вблизи дороги и уже участник дорожного движения. Об этом тоже важно помнить. Хорошо, вот маршрут в школу, да, каждый год, я уверена, что родители младших школьников знают, что инспекторы приходят и говорят о безопасном маршруте в школу. Что это такое и как это работает?
1: Маршрут дом, школа, школа, дом. Это у нас, как вы сказали, этот маршрут пересматривается, скажем так, каждый год. То есть ребенок, опять же, если мы берем начальный класс, он должен знать, начиная с первого класса, о том, какая у него дорога там до дома. Как вы говорите, не всегда получается у родителей, естественно же, привозить своих детей, либо же сопровождать их, когда они идут пешком. Хочешь не хочешь, ребенок все-таки должен в какой-то момент уже научиться переходить через дорогу сам. То есть этот маршрут он должен знать наизусть. Соответственно, необходимо, взяв его за ручку, уже начиная с первого класса, пройтись несколько раз по вот этому маршруту до школы, соответственно, обратно потом со школы домой.
0: Ну, не просто этом, пройти, кстати, да, да?
1: При этом показывать, значит, ему, где нужно, где можно переходить дорогу, где нужно, ну, то есть, чтобы не было ситуации, когда ребенок где-то перебежит через проезжую часть, там где этого делать нельзя. То есть поленится, там элементарно метров 10-15 не пройдет до пешеходного перехода, там или пускай будет, не знаю, подземный-надземный переход. Чтобы вот таких ситуаций не было, нужно по много-много раз вот этот маршрут, значит, обходить вместе со своим ребенком, чтобы у него уже было четкое представление, чтобы у него это в памяти уже осталось. И...
0: чтобы вот прям закрепилось, да, что вот в школу мы идем вот только так.
1: Чтобы он не смел, скажем, грубо нарушать уже.
0: А скажите, надо проговаривать, да, какие опасности потенциальные могут подстерегать ребенка, и почему мы идем именно так, ведь так вот дальше, но через пешеходный переход и через светофор. А вот если сократить, мы бы пришли быстрее. Почему мы идем вот так, а не так?
1: Да, конечно. Очень важно об этом говорить и действительно рассказывать ребятам о том, да и вообще, если есть какие-то ситуации, которые возникали до этого, которых вы знаете, то есть какие-то неприятные случаи, связанные с ДТП с ребенком, об этом тоже нужно рассказывать ребенку, о том, что вот такая ситуация была, что вот такого подобного нам не допустить с тобой, нужно тебе переходить через дорогу именно вот в этом месте, где я тебе показала, где это разрешается делать. Соответственно, ребенок уже будет, опять же, смотреть на своего родителя и будет брать пример. У него это в голове будет откладываться, и эти знания, конечно, будут подкреплены. И, соответственно, об этом же постоянно им напоминают и будут напоминать учителя и наши автоинспекторы, которые посещают учебные заведения на протяжении всего учебного года.
0: Ну, настоящий, наверное, бич современности. И вообще, знаете, огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за гаджетов. Вот казалось бы, да, вроде бы автомобиль, да, там потенциально опасное, да, устройство, но на самом деле вот маленькие гаджеты, наушники, телефоны, планшеты, вот они очень коварные, огромное количество ДТП происходит как раз-таки из-за них. Невнимательны как сами взрослые водители, так и дети. Много отвлекаются на гаджеты. Заур, вот в нашей республике были такие случаи, когда ребенок в наушниках, да, попадал в неприятную ситуацию на дороге, или увлекшись телефоном, отвернувшись от дороги, тоже попадал в неприятную ситуацию на дороге, там травму получал. Были такие случаи?
1: Ну, к счастью, в последнее время мы таких ситуаций не замечаем, но это не говорит о том, что нам нужно расслабиться и быть уверенным в том, что наши дети все все знают и, опять же, говорят о том, что все-таки за лето хочешь ты этого или не хочешь, какого-то процента детей все-таки что-то из головы, скажем, ну, грубо вылетит и какие-то моменты все-таки подзабудет. Все мы понимаем, что человек, в принципе, и взрослый человек имеет свойство что-то забывать, и постоянно нужно напоминать. А детям и вдвое больше нужно, и вдвое чаще нужно это делать. И, конечно, нам нужно эту работу постоянно повторять в обязательном порядке, и чтобы таких ситуаций не было. Напоминать о том, что все-таки гаджеты, сотовые телефоны, они несопоставимы с тем, что ты переходишь через дорогу. Обязательно это все убираем. Конечно же, мы об этом им постоянно говорим. И
0: наушники вынимаем, часов, телефоны убираем, да, не смотрим. Никаких мировых катастроф не случится, если вот буквально там одну минуту убрать телефон и перейти, конечно, через дорогу. И вообще, конечно, да, даже если ребенок идет по тротуару и пялится в телефон, он и споткнуться может, и, да, бытовую вот эту какую-то такую травму получить, и под машину попасть, и велосипедистом может быть сбит, или человеком на электросамокате. В общем, много всяких неприятностей безопасности и опасности. Мы много говорим о том, как мы, родители, можем обезопасить ребенка, даже когда мы не рядом. Да? Ну, во-первых, мы, конечно, их учим, но, во-вторых, мы можем еще некоторые моменты соблюсти, чтобы, ну, вот такую пассивную защиту, скажем так, обеспечить. Я сейчас о световозвращателях и вообще о той одежде, которую мы приобретаем детям. Да? Вот буквально сегодня видела такие интересные, красивые карточки, которые публиковали местные средства массовой информации, Министерство образования, которое тоже в образовательном процессе и участвует совместно с госавтоинспекцией, Министерством внутренних дел. Там вот была одна интересная карточка. Выбирайте яркую или светлую одежду для вашего школьника. Почему это важно?
1: Ну, потому что оно будет гораздо заметнее для водителя. То есть вероятность гораздо выше, чем будет темная одежда, которая в темное время суток или при неблагоприятных условиях погодных менее. То есть, ну, видимость будет лучше гораздо, если будет светлая одежда, яркая одежда.
0: То есть, получается, если вот будет серость, да, совсем скоро листопады начнутся, будет серое вокруг все,
1: будет
0: если
1: сливаться,
0: да, если еще дождь, деле. Ветер, пасмурно, то темная, черная, серая, темно-синяя одежда, она будет вот сливаться с окружающим пейзажем, ребенка будет не видно. А если он в желтом, в зеленом, в голубом, в розовом, в розовой какой-то такой яркой одежде, то ребенка видно. Ну и световозвращатели, это, кстати, вот те маленькие помощники, которые очень любят дети, они с ними играют, крепят на рюкзаки, на одежду. Вот те самые фликеры, которые госавтоинспекторы постоянно раздают в школах, в детских садах. Мне кажется, начали мы немножечко к ним уже потихоньку привыкать и часто очень вижу на дорогах. Mm-hmm. Это тоже результат вот этой работы профилактической, рассказов о том, почему это важно. Заур, ну вот сейчас, да, тоже важно. Новый год, новые рюкзаки, новая одежда. У кого-то, наверное, уже может быть нет на новой одежде световозвращателей. Сейчас надо их вновь приобрести, да, прикрепить и помнить о них. Вам слово.
1: Да, по поводу световозвращающих элементов, они, конечно, очень важны. Если мы особенно касаемся маленьких деток, которые переходят через проезжую часть, которым нужно это делать в темное время суток, либо же в условиях плохой, неблагоприятной погоды, все-таки водитель, конечно же, будет заблаговременно может увидеть вас, если вы будете в одежде, которая будет отражаться. Соответственно, лучше все-таки приобрести, и все мы понимаем, что, ну, стоят они там не так дорого, скажем, да. То есть в любом магазине там концтоваров, в магазине Фикс Прайс можно их приобрести. Различные есть наклейки, есть, значит, брелочки, которые также можно там к ключам крепить. Также не забываем о том, что есть одежда, которая отражается. Также вот при возможности тоже можно использовать и обувь.
0: Особенно для малышей.
1: Особенно для маленьких, да. И кто бы что ни говорил, все-таки на ребенок он наиболее все-таки... больше все-таки, хочешь не хочешь, мы опасаемся за детей наших, потому как вероятность того, что ребенок ошибется, гораздо больше, чем ошибется взрослый. Поэтому если уж... мы вместе все будем этой проблемой заниматься, если будем мы думать о наших детях. Если уж так получается, что он должен выйти в темное время суток на дорогу, где-то перейти через проезжую часть, то надо все-таки его снабдить этими световозвращающими элементами, чтобы обезопасить его от наезда водителем.
0: Давайте поговорим еще, знаете, о таком важном аспекте. Некоторым детям приходится ездить общественным транспортом. Дети добираются на автобусах, на троллейбусах, да, если в нашем регионе, в других регионах, и на трамваях, до места учебы, на секции, кружки, может быть, до дома и так далее. Ну и ребенка важно научить правилам безопасности на транспорте, на общественном транспорте. Это тоже очень-очень важно. Что здесь важно проговорить, что должен знать ребенок, который сам едет автобусом, троллейбусом, трамваем?
1: Что касается общественного транспорта, зачастую опасность в общественном транспорте связана с резким торможением, к которому пассажиры, особенно если мы берем у маленьких пассажиров, не всегда готовы. Вот. И, ну, есть, конечно, правила определенные для детей. Если вы стоите на остановке, необходимо ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке. Если же ее как таковой нет, то на тротуаре или обочине. В любом случае, максимально нужно подальше держаться от проезжей части дороги. Вход в транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. То есть на ходу, конечно же, забегать, запрыгивать в общественный транспорт, как и любое другое транспортное средство, конечно, запрещается. Uh-huh. Вот. И, конечно, если вы уже находитесь в салоне общественного транспорта, если передвигаетесь, необходимо, конечно же, всегда крепко держаться за поручни. Вот, и потом касаемо того, что очень важно не отвлекать водителя, конечно же, от управления транспортом. Вот, и нельзя открывать, конечно же, двери общественного транспорта во время движения.
0: И не высовываться в окна, и ничего не выбрасывать. Да. Кстати, такие случаи тоже бывают, когда мальчишки и девчонки, вот им скучно, пока они едут, они начинают руки высовывать из окон, что-то выбрасывать. Здесь тоже важно. Ну и готовиться к выходу надо заранее. Друзья, проверяйте, да. Все мы помним вот эти неприятные истории, когда детей высаживали, если не было оплаты, там карточка не работала или деньги терялись. Сделайте так, чтобы вот таких неприятных моментов у вашего ребенка не было. Особенно в общественном транспорте. Научите его готовиться заранее к выходу, оплачивать своевременно и быть готовым уже выйти из транспорта, чтобы не получилось так, что транспорт уехал, а ребенок еще не успел выйти. Хорошо, если мы сами перевозим ребенка на учебу, обратно, на те же самые секции и так далее, здесь тоже есть важные правила, которыми очень и очень часто водители, родители пренебрегают. Можно видеть такую картину, когда маленький совершенно ребенок сидит на руках у водителя, или маленький ребенок сидит на переднем сиденье, опять же, высовывается в окно. Да и вообще, друзья, это небезопасно. Есть правила, и они, к сожалению, написаны кровью. Друзья, давайте вспомним, как правильно перевозить ребенка, и с какого возраста он может ехать на переднем сиденье, с креслом, без кресла и так далее. Вот, Заур, давайте эти тоже важные моменты проговорим.
1: Да, касаемо перевозки детей в автомобилях, очень важный, конечно, момент. Очень важно водителю, прежде чем выехать в дорогу, убедиться в том, что ребенок, как положено, пристегнут специальными, если мы берем маленьких детей до 7-летнего возраста, обязательно должно быть, естественно, детское кресло, которое, как положено, крепится к автомобилю, к салону транспортного средства. И ребенок обязательно должен быть, как положено, повторюсь, пристегнут. Чтобы не было ситуации, к сожалению, на территории Карачаево-Черкесии у нас продолжают иметь место факты, когда некоторые родители, в том числе мамы, сидя сзади, да и спереди, значит, берут своего ребенка на руки, даже при наличии. Кстати, есть случаи, когда вроде смотришь, есть детское кресло в салоне, да, почему бы его не использовать?
0: Ну, вот ему удобнее с мамой.
1: Да, считают, что удобнее с мамой. Понятно, что, ну, как-то в этом плане, что там с мамой удобнее, как-то там отдаленно можно, наверное, понять, но тут нужно, прежде всего, думать не о том, насколько удобнее ребенку, а о том, какие могут быть тяжкие последствия, насколько они могут быть тяжкими, если случится ДТП. Неважно, ошибется ли ваш водитель, где-то нарушит правила дорожного движения, либо же другой какой-то водитель, да? Соответственно, подвергать опасности ребенка категорически, конечно, запрещается, и вы сами же потом будете тысячи миллионов раз об этом жалеть. Поэтому нужно, если уж ребенка сажаете, обязательно его, если он маленький и нужна люлька, то пускай будет люлька, автолюлька. Если нужно кресло, пускай кресло. Обязательно оно должно быть, и ребенок обязательно при движении должен находиться в нем. И обязательно должен быть, как положено, пристегнут. Что касается детей, начиная уже там от 7-летнего возраста, пристегиваем их ремнями безопасности обычными, штатными. Вот, ну и, соответственно, пристегиваемся сами. Опять же, здесь к вопросу
0: личный,
1: том,
0: пример.
1: Личный пример, да.
0: Если родитель требует от ребенка, чтобы он пристегнулся, сел в кресло или в бустер и пристегнулся, а сам этого не делает, ну, о каком обучении, да, может идти?
1: Да, даже если речь. У ребенка вариантов как бы других нет, он пристегнутый, но завтра он уже будет, когда уже повзрослеет, скажет, да, у меня папа...
0: Папа делал так, и
1: да,
0: я буду делать
1: я
0: так.
1: Вполне вероятно, что будет так, к сожалению. Поэтому не забываем, что вы... А родители именно для ребенка самый большой, самый главный пример.
0: Ну, друзья, еще один важный момент, да, давайте учить своих своих детей не отвлекать водителя. Да. Родители-водители знают, что детям становится скучно, им хочется попить, поесть, остановиться, хочется посмотреть вперед, стать посередине между передними сиденьями, пощекотать маму или папу, да, показать какой-то рисунок. Давайте научим, объясним ребенку, почему важно не отвлекать водителя во время движения. Да, и я уверена, что несколько раз пояснив, объяснив доходчиво, каждый ребенок научится и будет понимать, что водителя во время движения отвлекать нельзя. Знаете, что мы еще упустили? Мы упустили момент, вот когда говорили об общественном транспорте, да, раньше говорили, что автобус надо обходить спереди, троллейбус сзади. Сейчас есть четкое правило. Надо дождаться, пока общественный транспорт отъедет.
1: Да,
0: и только тогда переходить. Вот меняются правила, и это действительно тоже продиктовано обстановкой дорожной, да, скажем так.
1: Да.
0: Если ребенок вышел из автобуса, ему надо перейти через дорогу, а как правило, прямо рядом с пешеходным с остановкой всегда есть пешеходный переход. Давайте напомним, что автобус, троллейбус — это крупное транспортное средство. Если ребенок начнет обходить спереди или сзади его, водитель просто может его не заметить, и может случиться непоправимое. Поэтому дожидаемся, пока общественный транспорт отъедет, и тогда, собственно говоря, переходим. Ну и важно еще научить ребенка обращаться к взрослым, да, если он не знает, как в той или дорожной ситуации поступать, можно попросить взрослых, которые есть неподалеку, помочь ему это сделать. Ну и мы, друзья, не забываем о том, что лето-то закончилось, но самокаты, велосипеды, скутеры, гироскутеры и прочие устройства никуда не делись. Саур, давайте об этом тоже напомним.
1: Да, пока еще нет таких холодов, конечно же, хочется этого или не хочешь, но дети управляют самокатами, естественно, ездят на велосипедах. Ну и есть факты, когда управляют несовершеннолетние дети и мотоциклами, и мопедами, то есть нарушение правил дорожного движения. Ну, опять же, к вопросу о том, что много здесь зависит от родителей. Прежде всего, если родители будут запрещать, если мы берем непосредственно автомобиль, мототранспорт, да, то есть, если у ребенка твоего нет водительского удостоверения, а у него его быть в принципе не может, потому как ему нет 18 лет, и, соответственно, он не мог получить еще водительское удостоверение, то не нужно его сажать за руль. Пускай даже если это будет
0: езда поселочная
1: дорога, вообще нет никакой разницы, потому как вы не знаете, что может случиться в той или иной ситуации. И думать, что ваш ребенок, он имеет достаточно навыков управлять, чтобы управлять транспортом, но не нужно так считать.
0: Ну, у нас как думают, что он уже мужчина, вот 12 лет, он уже мужчина.
1: В силу местного менталитета некоторые
0: так считают.
1: Да,
0: раньше вот мужчины в этом возрасте уже на войну ходили и так далее. По факту нет, друзья.
1: Может, и мужчины, конечно, но закон есть закон, поэтому нам нужно, конечно, соблюдать его и подвергать опасности других ни в чем не повинных участников дорожного движения из-за того, что вот вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким уже взрослым. Да, конечно, не стоит. И вы сами потом будете, не дай бог, об этом жалеть.
0: Друзья, ну и вот давайте суммируем все, что мы сегодня говорили. Хочу напомнить о том, что надо и важно пройти с ребенком в начале учебного года весь маршрут дом-школа, школа-дом. Если ребенок посещает какое-то дополнительное учреждение, да, спортивную секцию или не знаю, музыкальную школу, кружки танцевальные, там еще что-то, пройдите по этому маршруту, покажите, расскажите, какие опасности могут здесь скрываться. Напомните, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, только на разрешающий сигнал светофора. Напомните, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, деревьев, препятствий, чтобы водители его, конечно же, увидели. Вблизи остановок общественного транспорта особое внимание, не отвлекаться на телефон, на использование наушников, ну и, конечно, ну и вообще вот, что касается правил безопасности, да, давайте напомним ребенку, что вот садиться в другие автомобили, да, если тебя там приглашают посмотреть кошечек, собачек, ну это тоже вот, да, если это в дорожном движении немножечко отвлеченно, но все-таки так. Заур, мы завершаем наш радиовыпуск, мы сегодня посвятили его безопасности наших детей в начале учебного года, вам заключительное завершение. Завершающее слово.
1: Ну, хочется обратиться прежде всего к нашим водителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и аккуратны при управлении транспортом, в особенности, когда подъезжаете к образовательным организациям, к спортивным площадкам, паркам, ну и другим местам массового пребывания граждан, в частности детей. Необходимо, конечно же, при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, опять же, образовательным организациям, обязательно снижайте скорость. Вот, и думайте все-таки о том, что вы можете своими неправильными действиями ни в чем не повинных людей, в частности детей, ставить, ну скажем, грубо без родителей. Поэтому нужно, конечно же, всегда быть внимательным, особенно если ты подъезжаешь к учебному заведению, проезжаешь через него. И только вместе, сообща, мы можем добиться положительных результатов в плане того, что мы сможем где-то победить, скажем, да, детский дорожно-транспортный травматизм, и не будет у нас ДТП, где страдают дети. Даже если они у нас будут, ребенок у нас не будет получать увечья. Только тогда, когда мы будем его, как положено, пристегивать. Ну и сами, естественно, соблюдать скоростной режим, тоже дистанцию, боковой интервал и смотреть на погодные условия.
0: Ну что, друзья, давайте помнить, что чужих детей не бывает.

0: спрашивайте в магазинах города.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

целовала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Архизе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаево-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд, представители администрации, главы и правительства Карачаево-Черкесии, министерств и муниципальных районов республики состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба Комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, двух селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Теберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В китайском городе Цзянси прошел 26-й ивент профессиональной лиги «Восток против Запада» по армрестлингу. Здесь собрались лучшие спортсмены и профессионалы со всего мира. Одной из главных стала титульная схватка в весовой категории до 77 килограммов на правой руке, где спортсмен из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов в упорном поединке одержал победу над Артуром Макаровым со счетом 4-3. Отметим, Олег Черкасов вышел на поединок после продолжительного перерыва. Встретился с действующим чемпионом и сумел одержать победу в 4 раундах. Тренируют нашего армрестлера Адам Гачияев и Умар Узденов. Впервые за 27 лет чемпионом мира по грэпплингу ADCC стал представитель России Магомед Джарбаев. Спортсмен, представляющий спортивную школу «Победа» из Карачаева-Черкесии, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерство и волю к победе, вписав свое имя в историю мирового грэпплинга. Особая заслуга в этом достижении принадлежит его наставнику Азамату Кубанову. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев завоевал бронзовую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Сарксяна». Соревнования прошли в Ереване и собрали более 180 спортсменов из 18 стран. На соревнованиях Шамиль Тамбиев провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в 3 одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске состоялась спартакиада государственных и муниципальных служащих. Она проведена во исполнение поручения президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Поручение о проведении спартакиады в Карачаево-Черкесии озвучил глава региона Рашид Тимрезов в ходе своего доклада-послания. В спартакиаде приняли участие более 350 человек, среди них команда администрации главы и правительства, представители 15 министерств и 11 районов. Всего на старт вышли 27 команд. В первый соревновательный день участники состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе и футболе. На следующий день прошли полуфиналы и финалы по баскетболу и футболу, а также состоялись соревнования по настольному теннису. По итогам 2 напряженных соревновательных дней победителем спартакиады государственных и муниципальных служащих стала команда мэрии Черкесска. Академия спорта проводит открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт» в Черкесске. Занятие проведет Денис Кудрявцев, тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов ЮФО и СКФО, многократный чемпион региональных соревнований. Возраст участников мастер-класса от 14 лет. При наличии собственного лука рекомендуется взять его с собой. Записи и справки по телефону 8 963 288 83 33. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск. Прогноз погоды на КЧРФМ, 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночи плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночи плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночи плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночи плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночи плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса. Солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кошмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаево-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд, представители администрации, главы и правительства Карачаево-Черкесии, министерств и муниципальных районов республики состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, 2 селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: созвонились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Маяки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночи плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночи плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночи плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее

0: down.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 14 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем по-летнему жарко плюс 31, ясно. В Карачаевске ночи плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 26, безоблачно. В Домбае ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21, без осадков. В Архизе ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса, солнечно. Прогноз составлен по данным сайта.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кошмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

هر شب تو خاطرات. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: хочу к тебе.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 15 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем комфортный плюс 28. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем плюс 26, малооблачно, небольшой дождь. В Донбай ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Усть-Джигуте три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаево-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд, представители администрации, главы и правительства Карачаево-Черкесии, министерств и муниципальных районов республики состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, двух селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.